0: Я письмо достал, Николай Иванович.
1: И опять запрещенное?
0: Совершенно запрещенное. Белинского Гоголю.
2: Ах, Николай Иванович,
0: какое письмо?
3: Drop the charges!

0: Хорошо, хорошо.
1: Как жена?
0: Она хорошо. Она в Сибири.
1: Несчастные. В Сибири идет снег день и ночь.
0: Ничего, она любит снег.
1: Любите ли вы жену?
0: Да, я люблю мою жену. В Сибири мне и дома хорошо, без нее.
1: Ах, водка. Ну, до свидания.
0: До свидания.

называются случаи. Они как длинное восприятие реальности требуют концентрации. Может показаться, что мы здесь разные встречаем время. Но пока вместо цикличных мыслей вы слышите мой голос, внимание не ускользнет. Теперь его мягко охватило пространство. Внимание противоречия потеряли вес.